ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем

0: Радио Р.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: Радио Р. Радио твоего настроения.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Доброго утра, понедельника! Желает вам утренняя программа «Радио Р».
1: Гинтерас Вигнатович Борерожденный.
0: Эвелина, красавица, вот ты, здрасте, пожалуйста, Никаноровна. Вот.
1: Видишь, легендарной личности проще придумывать титул.
0: Ну, ты просто
1: титул.
0: Ты походный. Каждый раз меня ставишь в тупик, и я не успеваю сообразить, что тебе нужно придумать какое-то прозвище.
1: А не нужно придумать. Я прекрасна в том, в чем мне, знаешь, мать меня одарила в имени и фамилии. А ты прекрасен в своих достижениях уже. Тебе по возрасту положено.
0: Как, какое достижение, когда ты мне придумываешь Боря Рожденного?
1: Так а ты не в буре рожденный? Ты видел, какая погода в июне была в этом сезоне?
0: Ну, в этом сезоне? Ну, может, в 81-м, том самом далеком...
1: 1881-м.
0: Да, была хорошая
1: кто
0: погода.
1: Кто ж там знает,
0: ну,
1: как
0: именно,
1: там было.
0: Кто там помнит, кто там... Надо людей испытающих спросить. Хорошо, мы начинаем эту неделю бодро и весело.
1: Да.
0: Надеюсь,
1: давай
0: сознанием
1: выберем
0: дела.
1: Песню.
0: Ну, какую? Давай,
1: ну, давай.
0: Выбери песню.
1: Ты выбери песню.
0: Я, господи, такую не знаешь.
1: Раз не можешь выбрать мне титул, выбери песню.
0: Боже, что
1: хорош мой. Шоколад есть с самого утра. Ты уже ковыряет он там.
0: Я уже хочу шоколада. Уже с самого утра хочу шоколада.
1: А была же какая-то песня про шоколад. Либо группа была «Шоколад».
0: Вот, шоколад.
1: Это «Тучи». Вот твой расклад.
0: Ай-яй-яй. Горький шоколад. Интересно, есть у нас в базе эта песня? Хорошо, ну давайте что-то подберем.

0: Вы слушаете Радио Р.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Итак, дамы и господа, гороскопы на 27 число. Значит, нам нужно сегодня боевой настрой.
1: Да.
0: Потому что пан начальник возвращается.
1: Угу.
0: Из сэр-начальник, потому сэр что начальник. Он из этих туманных
1: да.
0: альбионов.
1: Но он пэр.
0: Вот так, сэр-пэр. Вот этот знаменитый. Давайте, пройдемся по гороскопу, мы узнаем, как и что. Овны. День лучше провести в приятной компании и не перегружать себя серьезными делами для отдыха и общения. Сейчас самое подходящее время.
1: Тельцы, не спешите верить заманчивым обещаниям. Рассматривайте каждое предложение внимательно, чтобы не упустить скрытые нюансы.
0: Так, и близнецы, что мне готовит день сегодняшний. Лучше занять выжидательную позицию.
1: Угу.
0: Так, не торопиться с важными решениями. Скоро обстоятельства изменятся. Молчу в тряпочку сегодня.
1: Ну да, делаешь, красиво стоишь, как Капитан Америка.
0: Yes.
1: Раки, возможны разногласия с близкими. Постарайтесь не начинать спор первыми и избегайте взаимных упреков.
0: Так, или вы, захочется сделать что-то необычное, дорогая. Смелая идея может оказаться удачной, если действовать с разумной осторожностью.
1: Может, и не действовать, и тоже все будет удачно.
0: Выжидательно, да, значит?
1: Девы, сегодня появится шанс получить то, к чему вы давно стремились. Главное, не упустить подходящий момент.
0: Весы, не пытайтесь все сделать самостоятельно, позвольте окружающим помочь. Часть вопросов решится и без вашего участия.
1: Скорпионы, день обещает быть насыщенным и напряженным. Сохраняйте спокойствие и не принимайте происходящее слишком близко к сердцу.
0: Стрельцы, отличный день для отдыха, встреч и развлечений. Вы легко создадите хорошее настроение себе и окружающим.
1: Козероги, не стоит действовать напролом. Гибкость и терпение помогут добиться большего, чем излишняя настойчивость.
0: Водолеи, день может преподнести приятные сюрпризы. Будьте открыты для общения и новых возможностей.
1: И рыбы, сегодня сосредоточьтесь на собственных целях. Это поможет вернуть уверенность и почувствовать, что вы снова управляете ситуацией.
0: Управленец вернется к нам.
1: С туманного Альбиона, под звуки Бруно Марса, как ворвется на работу.
0: Держите меня, семеро, а мы в выжидательной позиции.
1: Именно, и вот специально для того, чтобы чем быстрее Эрнест Юрьевич приехал на работу, мы ставим в эфир Бруно Марса.

0: На радио «Р» летняя энергия.
1: Подскажи мне, пожалуйста, часто ли ты смотришь телевизор?
2: Нет, у нас вообще дома, кстати, нет телевизора.
1: Вы все смотрите
2: через
1: чего?
2: Проектор.
1: Через проектор.
2: Либо через планшет, если это YouTube.
1: Ну,
2: личный,
1: понятно. Да. Ну, я понимаю. То есть ты либо на чем-то совсем маленьком, либо на чем-то гигантском. А у вас белая стена или у вас там в цвет обоев, например, вся картина?
2: Да, конечно, в цвет обоев.
1: Ну, смотрите какой-то сериал, чтобы лица героев были в цвет обоев.
2: Нет, у нас бежевая стена, и по итогу картинка выглядит потрясающе, особенно вечером. Литовский производитель, между прочим,
1: ну,
2: у нас.
1: Понятно. Я представляю, кто, потому что он у меня в гостях даже был.
2: И вот это единственный литовский производитель данной техники, и прям всем рекомендация.
1: Ну, вот окей.
2: Не будем называть никого.
1: Самое.
2: Там вроде холодильники по таким же названиям когда-то выходили. Так вот.
1: Вот. Друзья, между тем, чрезмерный просмотр телевизора связали с уменьшением объема мозга.
2: Ой-ой-ой.
1: Американские ученые.
2: Так.
1: Значит, ученые из Англии и США выяснили, что у людей, которые часто смотрят телевизор, со временем могут уменьшиться участки мозга, отвечающие за память, планирование и принятие решений.
2: Угу.
1: Значит, 1700 человек они сначала исследовали,
2: да.
1: А спустя 20 лет исследования повторили. И спросили, а смотрите телевизор? Ну, как-то там еще какие-то ряд вопросов. И связались с тем, что со временем мозг чуть-чуть уменьшается у тех, кто смотрит телевизор. Правда, прямых доказательств этому нет. Возможно, повлияли какие-то другие факторы.
2: Угу.

0: сделал 7 тысяч шагов, молодчинка. Сделал 10, умница.
1: У меня только комментарии ученым вот этим из Англии и США.
0: Да.
1: Телевизор сейчас понятие такое, ну...
0: Растяжимое.
1: Растяжимое. Его иногда используют не для просмотра телевидения, а для просмотра фильмов, стримингов.
0: Иногда игры PlayStation, да, в конце-то
1: поэтому
0: концов.
1: Им бы принять решение, что они проводят исследования по телевидению, а уже не по телевизору.
0: Да, да, да, это тоже очень такая, знаешь...
1: Англичане, американцы, вы чего?
0: Ну, чего, да, это все.
1: Без контроля так вот и вообще распустили. Хорошо, вот Эрнест Юрьевич у вас там сейчас побывал, может, привел вас в порядок всех.
0: Ну, вот посмотрим, как он делает. Сейчас мы будем истории слушать разные оттуда. Да. Все будет держать под контролем. Потом вам все расскажем. Mm-hmm. Пока же двигаемся вперед. У нас еще новости, куча музыки и всего остального.

Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время.

0: записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.
2: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать его.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа призвал дать премьер-министру Миндугусу Синкевичусу возможность работать, а не обсуждать его докторскую диссертацию. Пусть он начнет доказывать, на что способен как премьер. Именно этого мы должны от него требовать, заявил глава государства. Ранее в Литве возникли вопросы о возможном плагиате, однако сам премьер утверждает, что написал работу самостоятельно.
1: Между тем, в администрации президента заявили, что до 2029 года необходимо создать эффективную систему поддержки для десятиклассников, которые не набирают минимальный проходной балл на экзамене ПУП. Главная проблема не сам экзамен, а то, что около 20% детей не достигают минимального уровня, сказала советник президента Юрати Литвинайте. По ее словам, задача – помочь каждому ученику достичь необходимого уровня знаний, а не исключать детей из системы образования.
2: Содра напоминает, что с августа увеличится максимальное государственное пособие на содержание ребенка от 133,20 до 185 евро в месяц. Повышенные выплаты начислят за июль, поэтому они поступят только в следующем месяце. Пособие выплачивается в случаях, когда один из родителей не платит алименты по решению суда.
1: Ассоциация Литво Скрипчинис подтвердила, что Римас Куртинайтис продолжит возглавлять сборную Литвы по баскетболу как минимум до завершения отборочного цикла чемпионата мира 2027 года. «Чувствую большую ответственность перед литовским баскетболом, поэтому решил продолжить работу», — заявил сам тренер. В конце августа сборную Литвы ждут отборочные матчи против Турции, Боснии и Герцеговины.
2: Ну а на чемпионате Литвы по легкой атлетике в Паланге, который проходил на этих выходных, в метании диска одержал победу мировой рекордсмен Миколас Лекна, показав лучший результат сезона в стране – 72 метра и 65 сантиметров. Второе место занял Андрюс Гуджус – 63,97, и третьим стал Мартинас Лекна – 63,20. В соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин победила рекордсменка Литвы Ругиля Миклютите, преодолев высоту 4 метра 32 сантиметра.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, не исключен град. Ветер южных направлений от 7 до 12 метров в секунду. Температура днем от 22 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Утро на радио Р, и с вами ваш Любимский.
2: Те, которые не проговаривают половина слов.
1: И половина букв, давайте.
2: И половина слов выдумывают.
1: Да, тоже такое бывает. Слушайте, Эвелина тут не рассказывает и делится, чем она на выходных. Она, значит, стала невольным свидетелем.
2: Да.
1: Банных разговоров девушек.
2: Да. Но, новоиспеченных матерей.
1: Да. Это не столь важно.
2: И жен.
1: Да, да, это все понимаю, я вот не к этому.
2: А
1: я
2: почему?
1: Я к тому, что вот они все время заявляют, женщины,
2: да
1: в твоем лице.
2: Угу. Женщины эти заявляют.
1: В твоем лице, что мы, мужчины,
2: ага.
1: Ну, лишь бы трепаться и сплетничать. Но я послушал, вот что ты мне рассказываешь.
2: Ну, это же бомбические разговоры.
1: Два сапога пара, знаешь, так ничем не отличается, в принципе.
2: Вот что вы обсуждаете? Вот сегодня вернется Валентин с отпуска. Вот что вы будете обсуждать?
1: Хорошо.
2: Какую-то гайку, автомобиль и гараж.
1: Одно но, вот я скажу тебе.
2: Так.
1: Вот я вот просто из всего твоего разговора, когда она мне рассказывает, что там, как проходят банные
2: процедуры
1: у женщин, и она рассказывает, вот я единственное, что подумал, что вот если бы я пошел бы со своим лучшим, в принципе, дружком, пирожком Русаковым в баню, а он каждую субботу ходит, да, вот я бы с ним пошел, единственное, что я бы ему пятки медом не намазывал.
2: Вот видишь?
1: Мог бы!
2: Но нет. Видишь? А мы, девчонки, поддерживаем друг друга максимально.
1: Вот, и это, конечно...
2: И мне кажется, в целом...
1: Потрясно.
2: Мы, ну, змеи еще те.
1: Да.
2: Дай дороги нам.
1: Да,
2: вы
1: да.
2: Не такие мужчины. Вы, конечно, примитивны в этом. Ну, вы там...
1: Конечно. Просто примитивный. Этот оптимус примитивус. Это вот это знаменитое.
2: Вот. А мы как бы вроде бы и дружим, и очень сильно, и пятки друг дружке намазываем, и любим друг друга баснословно. Ну, кости перемыть, если есть повод. А почему бы и не?
1: Но.
2: Вот. Как здорово, что, видишь, мы вышли на новый уровень баланса, и меня радует то, как меняется. Вот я же знала одну из этих девчонок, ну, вот эту молодую пигалицу, ну, уж простите. Классная, задорная, пау-пау-пау, вся такая модная. А тут она превращает вот этот новый этап, и я думала, какой же он будет? А он великолепен. Золотой век женщины.
1: Ну, это знаменитая гомо-примитивус, вот это мужчины, которые не могут дотянуться до этой...
2: А что, ну вот ты крысятничаешь про своих друзей?
1: Всегда.
2: Ну и как ты это делаешь? Они знают, что ты это делаешь.
1: Да, так в этом и смысл.
2: А у женщин? Нет.
1: За спиной, да, там, чтобы никто не...
2: Чтобы она как будто бы понимала, что да, но до конца не было понятно.
1: В общем, вот такие выходные. В сплетнях и во всяких интересностях.
2: Да, Гинтерс ничего не делал, сидел дома и ногу повредил.
1: Да, это правда. Хромаю, понимаешь?
2: Да.
1: Ну, хромоножка, ну, примитивус.
2: Примитивус,
1: да.
2: Оно что, не так, что ли? Ну, вы вообще мужчина, вот это ты такая сплетница. Так ты и возвращен женщинами. А есть вот другие мужчины. Вот наш Валентин. Ну, какая из него змея подколодная?
1: Ну, это правда.
2: Да, у него на лице сразу же все написано. Я только что сплетничал. И как будто, знаешь, после уборной его кто-то поймал сразу же.
1: И не говори. Слушайте, мы двигаемся вперед, и у нас новая забава. Мы будем с вами выбирать...
2: Угу.
1: Какие песни?
2: Свадебные.

0: Радио Р.
1: Утро доброе, дорогие радиослушатели. Новая забава, которую мы вот на протяжении 3 недель будем с вами...
2: Мусолить,
1: да. Это свадебные песни. Дело в том, что, понятное дело, что сейчас свадебный сезон. Угу. Июль-август – это вот самый свадебочёс.
2: Это да.
1: Львиная доля всех, кто женится и выходит замуж, хотят вот в эту хорошую, прекрасную погоду.
2: Это правда. Но начался немножко раньше, потому что данный год подарил нам масса красивых дат из разряда...
1: 06-06-06-06-26.
2: И вот оттуда все еще несется. И мы решили, а почему бы нет? Почему бы свадьбу не устроить в эфире?
1: И вот мы выбрали 16 свадебных песен. Так или иначе, они связаны со свадьбами, с невестами, с колечками и всем сопутствующим. Вот, сегодня отталкиваемся от слова «чужая».
2: Да.
1: Итак, первая песня какая?
2: Это группа «Челси», «Чужая невеста».

0: замужем теперь.
1: Вот, и нам нужно выбрать одну из этих двух
2: песен.
1: Знаешь,
2: мне как будто бы «Чужая свадьба» — это начало, а «Чужая невеста» — это продолжение данной же истории.
1: Вполне вероятно. 052-305-005 — телефон нашей студии. Если вы... хотя бы один человечек позвонит, мы сможем начать выбор песен, потому что пока вы как-то не особо
2: либо
1: активны.
2: Либо мы вне зоны доступа.
1: А может, и мы вне зоны доступа. Это нет, все, есть люди, которые звонят. Все. Только мы попросили.
2: Поехали.
1: Значит, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей. Сергей. Сергей, как всегда, эксперт по выборам наших песен. Значит, у нас сегодня свадебный выбор. Когда была ваша свадьба, Сергей?
3: Моя, у меня две было, говорит, а вторая была 3 года назад.
1: Три года назад. То есть можешь считать, что вы молодожен, Сергей?
3: Ну, я за Андрея Державина.
2: Как вы тактично обошли его вопрос каверзный.
1: Хорошо, значит, Андрей Державин, так Андрей Державин, принято, Сергей.
2: Сергей, спасибо.
1: Спасибо большое, вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005, здравствуйте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Бажена.
1: Бажена, когда ваша свадьба была? Помните?
4: Ой, не помню.
1: С удовольствием вспоминаете, Бажен.
4: Ну как, свадьбу да, а потом нет.
1: Вот так вот даже, да. Понятно. Я думал, светлые моменты, но окей, тогда не будем затрагивать, Бажен. Бажен, из этих двух песен, «Челси, чужая невеста» или «Державин, чужая свадьба», какая вам больше
4: чужая
1: нравится?
4: «Чужая свадьба».
1: «Чужая свадьба» Андрея Державина. Принято, спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
2: Спасибо.
1: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здрасте, я буду Денис.
2: Вы будете Денис.
1: Будете
2: хорошо.
1: Денис, ну прекрасно, Денис. Денис, как у вас дела, как настроение?
5: Хорошо, только дождь идет.
1: Это да. Ну разве он портит настроение?
5: Если честно, нет.
1: Ну вот тут и
2: наоборот,
1: я
2: романтика.
1: Да, Денис, когда в последний раз гуляли на свадьбе?
5: Вчера.
2: Серьезно?
1: Серьезно?
5: Да, а сейчас голова очень болит.
2: Как хорошо отгуляли.
1: Хорошо,
2: значит.
1: Отгуляли. Это получается 2 дня гуляли?
5: 3 дня.
1: Три дня.
2: Это чья свадьба, если не секрет, Денис, была?
1: Друзей, знакомых, родственников.
5: Везде. Кому не жалко приехать.
2: Всех созвали.
1: Крутая понятно.
2: Свадьба какая-то была там
1: но,
2: у вас.
1: Но. Хорошо, Денис, давайте по песням разбираться. Челси или Державин?
5: Чужая невеста.
1: Чужая невеста.
2: Так,
1: все принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Значит, 1-2 пока что. 052-305-005. Здрасте. Как зовут вас?
6: Здрасте.
1: Кто позвонил?
6: Меня зовут Эвелина.
1: Эвелина, очень приятно. Так. Эвелина, скажите, пожалуйста, когда последний раз гуляли на свадьбе?
6: В мае.
2: Круто.
1: В мае. Близкие, родственники, друзья. Кто там был? Кто женился? Кто выходил замуж?
6: Подруга.
1: Ой, хорошо круто. Ее проводили, скажите, пожалуйста.
6: Хорошо.
2: Мощно.
1: Мощно, значит, хорошо. Раз вспоминается до сих пор и с улыбкой. Это значит, очень хорошо все. Окей, Эвелин, давайте по песням решать. У нас есть «Челси, чужая невеста» и Андрей Державин «Чужая свадьба».
6: Державин, конечно.
1: Конечно,
2: все принято.
1: Спасибо большое, Эвелин. Вам хорошего утра и хорошего настроения. И Державин 3-1 у нас побеждает в сегодняшней баталии. Напоминаю, на протяжении 3 недель мы будем выбирать всяческие свадебные и около того песни. Ну, там, по-моему, все связаны так или иначе.
2: Там все. Слушайте, там будут хитяу за хитяу. Понятное дело, что можно было бы добавить и те песни, которые просто звучат всегда на свадьбах. Допустим, «Кунигунда в Литве» звучит на каждой свадьбе. Но нет, мы отталкиваемся от названия и от смысла
1: композиции. Ну, и темы, да. Если там просто песня «Какой красивый мужчина», ну, это не совсем правильно.
2: Это у нас отдельно будет. В ноябре выборы будут.
1: Лучшего мужчины, да. По песне про мужчин. А пока же давайте «Державина, чужая свадьба».
2: Вах, класс!
1: То есть прямо сейчас в нашем эфире.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Так, мы с вами по чуть-чуть, семимильными шагами двигаемся к выходным, уже начиная с понедельника.
2: Уже сразу же.
1: Уже чувствуете.
2: А почему бы и нет?
1: Ну да, да, да, да, да. И в преддверии будущей пятницы, ну вот, я хотел порекламировать одно мероприятие. Никоим образом мы не связаны.
2: За исключением того, что малышка-худышка Гинтера Сазукаса там будет рэповать.
1: Да, да, да, да. Значит, состоится хип-хоп вечеринка, значит, которая называется Вильнюс Митс Лондон.
2: Ага.
1: Вильнюс Митс встречает Лондон, Вильнюс, соответственно. Значит, там будет рэпер из родом из Висагинеса, насколько я понимаю, но теперь проживающий в Лондоне, он Дамани, или там Дамански, иначе.
2: Он Дамани, а Кадамански?
1: Кадамански, получается. Да, да, да. Собственно, он будет представлять свой новый альбом.
2: Потрясающе.
1: Вот. Ну и, понятное дело, помимо того, что вот он представит свой альбом, нужно всегда подбирать какие-то группы на разогрев. Вот. Ну и там обещают множество сюрпризов. И среди сюрпризов рэп-пенсионеры оказалась группа «Шпиль», в которой некогда принимал участие и Евгений Русаков. В принципе, мой лучший друг. И вот они собираются снова собраться все вместе.
2: Рэп-тусовкой?
1: Ну, рэп-тусовкой, да. И вот этой группой.
2: А кто в этот «Шпиль» входил?
1: Значит, Сергей Одегов, Дмитрий Матюхин и Евгений Русаков. Феникс.
2: Ох.
1: Одегов. И раньше был Рус, и теперь он просто Р.
2: Ну, а ты говоришь, никакой связи радио Р не имеет.
1: Ну, не подскочишь. Р. Это очень концептуально.
2: Подожди, он рэпер Р?
1: Он рэпер Р, да.

0: фотографию даже на выходных выставили, где они втроем в этом. И вот, типа, мы репетируем.
1: Ты пойдешь, я правильно понимаю?
0: Ну, все правильно.
1: 31 июля.
0: Да, 31 в эту пятницу. Ну, сейчас пароли и явки найдете. Клуб на Рауте. Приходите, посмотрите, поддержите и так далее и тому подобное. Вот, я с удовольствием схожу. Угу. Давно, ну, в рэп-авангарде я не был.
1: А ты как вот будешь поддерживать вот этот шпиль?
0: Ну, вот я вот так руку...
1: Своим кораблем?
0: Ну, конечно. Я вот руку буду поднимать и говорить, йоу. Вот. Ну, ну что, ну что, мы еще будем всю неделю репетировать с тобой.
1: Конечно.
0: Вот ты умеешь произносить правильно йоу?
1: Я нет.
0: Ну вот и я не умею, надо учиться, надо учиться.
1: У меня есть рэперов в детстве, Доминик Джокер. Ну, какой йоу?
0: Ну да, твоя правда, твоя правда. Но никогда не поздно.
1: Но это
0: даже в твои 20 практически 9.
1: Даже в Женины 60 выйти.
0: Да, видишь, никогда не поздно. Вот, вернуться, знаешь, вернуться на рэп-сцену.
1: Это какой баскетболист недавно возвращался на паркет баскетбольный в NBA? Помнишь, все такие легенды? Легенда вернулась, легенда. Так это тут
0: получается.
1: Литовский разлив.
0: Ну, слушай, давайте лучше посвятим время Домане. Он выпускает новый альбом. Наверняка крутой, я пока не слышал, но обязательно ознакомлюсь. Но у нас есть эксклюзивный трек.
1: Вау! Ну, слушаем.
0: От Домани, давайте послушаем, а вы приходите на рэп-тусовку 31 июля, поддержите наших фантастик-бумбастик вот этих вот.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Твое любимое.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр образования Раминта Поповеня заявила, что уважает решение президента Гитанаса Науседы наложить вето на отмену минимального порога по итоговому экзамену после 10 класса. Однако, по ее словам, перенос введения минимального порога не решает проблему, а лишь откладывает ее. Министр подчеркнула, что главное – это раньше замечать трудности в учебе и помогать школьникам справляться с ними еще до окончания основной школы.
1: Между тем, евродепутат Виргинию Синкевичус избран председателем правящей партии Вардан Литуос на ближайшие 4 года. Он заявил, что пока продолжит совмещать руководство партии с работой в Европарламенте в Брюсселе, но намерен отказаться от депутатского мандата до выборов в Сейм 28 года. «Мы должны концентрироваться не на рейтингах, а на работе. И люди это оценят», – подчеркнул новый лидер партии.
2: А на съезде партии Вардан Литуос министр здравоохранения Линас Кукурайтис, говоря об уходе бывшего лидера партии Саулюса Сквернялиса, сравнил демократов с апостолами после распятия Иисуса Христа.
1: Угу.
2: Ага. По его словам, после ухода Сквернялиса партийцы собрались как апостолы после распятия. А именно такое единство позволило церкви просуществовать 2000 лет. Ну, то есть, надо понимать, что Сквернялис – это Иисус.
1: Распятый, да?
2: Распятый. А вот бедные демократы – это вот апостолы.
1: Угу.
2: Вот. Напомню, Сквернялис проходит подозреваемым по делу о коррупции. Такой.
1: Государственный контролер Ирена Сигалавичене предложила закрепить в стратегии национальной безопасности финансирование обороны на уровне более 5% ВВВ как минимум до 35 года. Если государство решило повысить свою безопасность, мы должны проявить стратегическое терпение, чтобы это не стало предметом масштабных политических дебатов, заявила она. По мнению госконтроля, только такой уровень финансирования позволит сохранить и развивать создаваемые сейчас оборонные возможности Литвы.
2: Ну а председатель Сейма Литвы Йоза Соликас на выходных вместе с супругой Аурелией отметил 50-летие совместной жизни. «Данная клятва исполняется. Люблю тебя, дорогая», написал политик в Фейсбуке и выложил даже фотографию, как они сейчас выглядят и как они выглядели 50 лет назад на свадьбе. Там его не узнать.
1: Да.
2: Но красавец мужчина. С длинными волосами. Супруги воспитали 3 детей, сейчас у них 8 внуков.
1: Класс. О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможно, грозы, и даже в некоторых районах возможен град. Ветер южных направлений от 7 до 12 метров в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Продолжается наш эфир и немножко новости от Zoom-поколения. Значит, зумеры, как всегда, я на вас обращаю внимание. Угу. Значит, аналитики прогнозируют, что к 32-му году рынок виртуальных искусственных компаньонов искусственного интеллекта, чат-ботов для эмоциональной поддержки цифровых партнеров вырастет до 31 миллиарда долларов. Угу. Соответственно, почти 80% молодых людей готовы рассмотреть романтические отношения с искусственным интеллектом. А более трети уверены, что не встретят настоящую любовь. А вот этот вот чат GPT, ну, неважно, какой из этих ботов. Да,
2: Клод
1: Моне, вот этот знаменитый, да, угу. И Жан-Клод, вот этот Ван Дам. Угу. Вот он понимает меня вот как никто
2: Клод
1: другой.
2: Есть, такой
1: я знаю, я просто придумываю эпитеты. Джемини Сергеевна, вот это вот, она меня понимает единственная. Понимаешь, вот все остальные нет.
2: Да.
1: Все там с этим мучиться. Носки ему говори, убирай. А этот все, смотри, аккуратно наш чат подпишет и всегда меня поддержит и ответит, и все. 80% готовы на отношения. Я когда смотрел в каком-то там далеком 99-м году фильм «Матрица», угу. Я думал, никогда в жизни такого не будет.
2: А вот, пожалуйста.
1: Вот никогда в жизни, а тут
2: а
1: вот просто семимильными шагами. Просто невероятно.
2: Угу.
1: Вот. Ну, что ты думаешь?
2: С другой стороны, ну вот как бы опять-таки сказали, что только зумеры этим будут заниматься.
1: Нет, это я просто те, как статистику.
2: А вот у меня свекор приезжает, угу. И вот он, только дай ему спросить любой вопрос, он вообще сталкивается всегда на этом вопросе с чатом GPT или Gemini, не запомнила, чем он пользуется. Ну вот он задает ему вопрос по микрофону, и дальше вот искусственный интеллект ему отвечает. Любой, понимаешь? Как разблокировать телефон? Как оплатить счет? Как действует страховка в такой-то стране? Как то? Как все? И он везде с ним разговаривает. Я уже жду, когда он найдет эту функцию, где чат GPT сможет отвечать. Потому что там же такое есть, а там такие голоса у них. Я прошу прощения. Вот, вы попробуйте.
1: Обновился новый чат GPT, сейчас новые голоса появились, если
2: вот.
1: Что.
2: Вообще.
1: Ну, так что там...
2: Просто вот там эти... один из голосов до этого был в старой версии. Это как будто нашего Олега Шишлова где-то закрыли и записали все его интонации. Но там он так говорил, вот с таким придыханием, с такой легкой задержкой.
1: Я, значит, проходил собеседование, ну, как бы кастинг, да?
2: Да, кастинг.
1: Кастинг,
2: значит, кастинг голоса.
1: Кастинг голоса на какой-то там искусственный интеллект.
2: Да.
1: Вот, я потом узнал, что это с Гуглом тоже каким-то образом было связано. Вот, я, понятное дело, не прошел, потому что кому нужен такой вот голос, как у меня?
2: Это пока.
1: Но потом найдутся люди, которые захотят.
2: Да.
1: Ну, я хочу как с Зукосом разговаривать.
2: Тем временем я записываю сейчас второй сезон подкаста «На связи с будущим». Первый можете уже слушать в Spotify, и там мы говорили со специалистом. Допустим, наши с тобой голоса в целом, это не пасхалка теперь к мошенникам ни в коем случае, но можно записать наши с тобой эфиры, и делать с ними все, что заблагорассудится. Может, где-то уже в Японии существует искусственный интеллект, который говорит твоим голосом.
1: Нет, вполне резонно. Поэтому очень, ну, всегда понятно, как, например, почему Скарлетт Йоханссон, ну, чей голос хотели использовать в кино в качестве, ну, хотели использовать в качестве искусственного интеллекта, mm-hmm. она как бы зарезервировала, как это правильно, ну, в общем, запретила использовать свой голос для каких-либо. И когда сейчас актеры запрещают свое лицо, свою там мимику, голоса использовать в фильмах без их ведома или без ведома их родственников и так далее. Это как бы вот юридическое право в эту сторону, конечно, будет работать.
2: Было бы неплохо нам бы с тобой задуматься. Да. Мне да ладно, а вот тебе?
1: А так а что?
2: Ага.
1: Ну, как, не, ну, я понятно,
2: а
1: что...
2: потом тебя захотят позвать, вот, кто бы нам Олимпиаду провел, точно позовем Гинтероса. А что мы будем звать Гинтероса проводить Олимпиаду, когда у него вот весь его голос
1: пока
2: есть в интернете?
1: Я вот только связан с юмором и сценарием написания, да, вот тут с точки зрения. Пока, ну, нету такого, чтобы он сгенерировал самостоятельно.
2: Так ему что... сгенерируют, просто наложат на твой голос.
1: Так. Ну, я все понимаю. Ну, то есть для того, чтобы мыслить, как я, ну, то есть он не скажет тебе в искусственный интеллект или там люди, которые будут под моим голосом, бекон, вот это, вот это. Какие-то моменты у меня остаются...
2: Но это ты просто не веришь в технологии.
1: Нет, я верю в технологии, но есть уникальный, ну, след человека.
2: Но, да, но это, видишь, уникальный твой след замечают наши слушатели, я, которая вынуждена с тобой здесь сидеть каждое утро. А так, в целом, когда это будет Олимпиада в LA 28-го года, все подумают, да, какой смешливый парень. Твои вот эти бекон можно будет в целом прописать, дай бог, 2-3 раза и стрельнет.
1: Я не говорю, что сейчас. На данном этапе, ну, нет.
2: Да.
1: Ну, то есть, вполне возможно,
2: но
1: что
2: потом...
1: через года, 3-4,
2: да.
1: Вполне да. Но и я ж через 3-4 года буду уже развиваться. Ну, будем надеяться.
2: Либо наоборот.
3: Ну. Терпеть она вынуждена меня. Ничего себе, еще тоже придумала. Терпит она меня. Счастьем обладает таким. Уникально мой опыт перенимать, понимаешь? Терпит она. Хорошо.
2: Нытья, выбора, обеда.
3: Все, мы двигаемся вперед.

0: Радио Р.
1: Мы продолжаем наш эфир, и на этих выходных, значит, в Америках, вот об этих всяких клятых, куда я хотел бы когда-нибудь отправиться, и конкретно на этот праздник, который называется Комик-кон Сан-Диего, главный комик-кон, здоровенный павильон пятиэтажный, там невероятное количество народу, строгая аккредитация, я бы, конечно, вездеход хотел, ну, чтобы всюду проходить,
2: но
1: не в этой жизни, видимо.
2: Почему? А копи деньги, и все получится.
1: Копи деньги. Я хотел бы вот как актер, понимаешь, чтобы вездеход, понимаешь, всюду, вот это, в закулисье. Снимись где-нибудь, сказала бы ты, но где ж я там снимусь?
2: Ну, где-нибудь.
1: Ладно. Слушайте.
2: Ты в целом мог бы уже записаться в каст организаторов Комик-кона у нас в Литве. Потому что ты ходишь на Комик-кон уже 10 лет в обед. Мог бы сначала стать организатором, потом бы намекнул своим начальникам там, слушайте, а мне бы вот эту квалификацию бы поднять, может, в Сан-Диего вы меня отправите? Они бы тебя отправили в Сан-Диего и ходил бы вездеходом, где бы хотел.
1: Что ты выдумываешь?
2: Вот, но тем не менее, Комик-кон, как и всегда, дарит нам масса новостей. Райана Гослинга слили раньше времени, там какая-то история была, какая, что
1: Есть один такой спойлер, который рассказывает все секреты Марвел, и он рассказал о том, что Райан Гослинг станет призрачным гонщиком.
2: Да.
1: Значит, и когда презентовали уже призрачного гонщика, и вышел Райан Гослинг, как будто бы не было такого вау-эффекта, как могло бы быть.
2: Угу.
1: Понятно, пока представили нового Черную Пантеру, ну, собственно говоря, кто будет юноша такой играть, он в «Чужой» Ромул играл, и там в «Длинной дороге» по Стивену Кингу, такой темнокожий актер, довольно симпатичный, то есть в этом плане все хорошо. Несколько всяких Человеков-пауков представили, но без главной четы, там, наоборот, только каратель Джон Бернталь появился и несколько там новых кадров показал. Еще что-то показал. Показали новый трейлер специально для людей, вот по Avengers Doomsday, значит, по Мстителям, День Дума. И вот, вот это вот представили, и вот вам, пожалуйста, вышел весь полный каст, и там вышел и Капитан Америка, и Роберт Дауни-младший, и все, кому не лень.
2: Все, кому не лень. Я говорю Гинтерсу, а ты знаешь, почему Крис Эванс согласился все-таки вернуться на роль Капитана Америки? Он такой, почему? И тут я, наконец-то, могу какую-то сплетню Марвел тебе рассказать. Значит, Крис Эванса Марвел звал бесчетное количество раз, что давай, мол, возвращайся, ты самый легендарный, один неповторимый, единственный наш любимый. И он всегда отказывался. Всегда. Но потом он прочитал новость, сплетню опять-таки, что якобы Роберт Дауни-младший возвращается в Марвел и будет играть Доктора Дума. И Крис Эванс такой... То где Робчик, там и я.
1: А как это говорит любой
2: вице... Как говорится в Виллинском районе.
1: В Виллинском районном самоуправлении, именно так.
2: И после этого он такой подумал и решил вернуться. И поэтому в предстоящем фильме, который выйдет у нас в декабре...
1: 19 декабря вместе с «Дюной 3».
2: Да. Будет и там, и Крис Эванс. И его дублер Гинтера Зукас, который родился с ним в один и тот же день. В одно и то же время, только на разных континентах и в разных условиях, будет тоже присутствовать на премьере.
1: Да, буду на литовской премьере в обязательном порядке. А так
2: с щитом, зачем этот щит надо было покупать?
1: С другой стороны, в среду я иду на премьеру «Человека-паука», я открываю посмотреть зрительный зал, и там просто уже нет свободных мест вообще в IMAX. Думаю, боже, какое счастье.
2: Спасибо, что позвал меня с собой.
1: Да. Пожалуйста. Пожалуйста, с женой иду.
2: Да.
1: И сын тоже такой, так я бы сходил. Мы такие смотрим билетов, а нету.
2: Вот, спасибо. Ну, мы ничего, мы с Виктором отомстим.
1: Ну,
2: ты,
1: конечно,
2: будешь в доме престарелых. И мы, знаешь, на какие премьеры будем ходить.
1: Все, двигаемся вперед.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Двигаемся к нашему логическому завершению нашей солнечной, красивой, несмотря на довольно пасмурную
2: уникальной
1: погоду.
2: Программы.
1: Уникальная, конечно. Мы уникальная программа, само собой. Я-то думаю, какая уникальная.
2: Уникальная.
1: А значит, у уникальной программы есть, во-первых, свой телеграм-канал, который называется «Соль и перец». Вы подписываетесь, и, надеюсь, вы там рядышком. Если вы пользуетесь телеграм-каналами, вам ничего не стоит подписаться.
2: Это правда.
1: Даже если вы не читаете новости, нам все равно приятно от количества
2: народа. Что вы подписаны, да.
1: Вот. Второе, у нас есть уникальный аттракцион, который называется «Buy me a coffee».
2: Yes.
1: Значит, это когда вы оставляете на чай.
2: Mm-hmm.
1: Нам.
2: Нам.
1: Нам с Веленкой. А мы там тут и там, все мы делим пополам.
2: Это правда. И вот недавно я решила, ну дай-ка сниму. Точнее, как, я решила это еще в мае, а оказалось, что там надо было разбираться, и я только сейчас присел. Ну...
1: Да.
2: Без году недели.
1: Да.
2: Вот. И в итоге вот мы получили поровну с Гинтаросом Вигнатовичем и потратили их на очень важные штуки, эти деньги.
1: Да, совершенно важно. Мы продлили, ну, я продлил.
2: Ты продлил, а я деньги. Буду продлевать.
1: Да, за свой журнал. Ну, то, что я журналист, извините, пожалуйста. У меня же корочка есть, я журналист.
2: И вот, чтобы эта карточка действовала еще год.
1: Вот, я, собственно говоря, за эти деньги...
2: Хоть раз ее использовал где-нибудь?
1: Ни разу пока.
2: Ну, вот я тоже.
1: Ну, меня просто греет. Ну, у меня греет...
2: Статус.
1: Статус, потому что, ну, я не абы кто.
2: Да.
1: Понимаешь, теперь я журналист. В конце-то
2: концов. Вы хоть знаете, с кем разговариваете?
1: Вот это, ну где я могу уже с претензиями всем говорить в конце-то концов.
2: Да.
1: Или там, знаешь, вот прийти в магазин, я прихожу в магазин за срочком, понимаешь?
2: Да. И на кассе в Савитерне, да?
1: Я просто вытаскиваю такой, ой, боже, не тот, не те документы, а вам мое журналистское удостоверение не подойдет?
2: А вам это ничего не говорит?
1: Имя... Ибрагим вам ничего не говорит. Вот. Ладно. На этом. Buy me a coffee. Подписывайтесь, оставляйте нам на чай.
2: Ссылки все оставим.
1: Понятное дело. Спасибо вам, что вы с нами, что слушаете нас каждое утро. Мы пока еще почитаем новости. Но, в принципе, со всей развлекушечкой мы прощаемся с вами до завтрашнего утра.
2: Пока.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: В интервью порталу Альфа-ЛТ министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Мажейка заявил, что в случае чрезвычайной ситуации Литва сможет обеспечить себя хлебом и молочными продуктами. Однако со свининой могут возникнуть сложности, поскольку около половины потребностей страны покрывается за счет импорта. Хлеба нам точно хватит, молочных продуктов тоже. Самый большой вызов – свинина, сказал министр. Также он отметил, что власти намерены повысить устойчивость хозяйств с кризисом, развивая резервные источники энергии и топлива.
0: Голоса регионов.
1: Строительство пешеходно-велосипедного моста через Нерис между старым городом и Вильямполе продлится дольше запланированного. Каунасское самоуправление решило провести оценку воздействия на окружающую среду, поскольку часть работ ведется на охраняемой территории. Со стороны Каунасского замка строительство приостановят до заключения специалистов, а на другом берегу работы продолжатся. Новый мост станет самым длинным в Литве, предназначенным только для пешеходов и велосипедистов.
2: 5 политиков поборются за право стать кандидатом партии Союз Отечества «Христианские демократы Литвы» на выборах мэра Каунаса. В борьбе от консерваторов участвует общественный деятель и предприниматель Шарунас Есюкявичус, член городского совета Андриана Филинайт и ученый-биофизик Рокас Мицкус, журналист Дайнерас Лукас и председатель Дайновского отделения партии Удроня Баронене. Баронене. Да, все правильно произнес. Голосование пройдет в конце августа. Принять участие в нем смогут не только члены партии, но и сторонники партии.
1: А с 27 июля, сегодняшнего числа, в Укмерге начинается капитальный ремонт главного моста через реку Швентое на улице Вильнюс. По будням с 7 утра до 6 вечера движение по мосту будет односторонним. Проехать смогут только автомобили, следующие со стороны района Ужупис. А остальному транспорту придется пользоваться объездом по трассе Вильнюс-Паневежис. Вечером, ночью, а также выходные движение в обе стороны сохранится и будет регулироваться светофорами.
2: А в Шельчининкае строят новые объекты для активного отдыха. Рядом со стадионом гимназии имени Яна Снедецкого появится корт для большого тенниса, площадка для падали и современный скейт-парк для скейтбордов, роликов, самокатов и BMX. Кроме того, в городе обновят старый теннисный корт. Ожидается, что все новые спортивные объекты откроются примерно через 3 месяца.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможно, даже грозы, и в некоторых районах даже град. Ветер южных направлений от 7 до 12 метров в секунду, при грозах до 17 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

верчу-верчу, кручу-верчу. Хочу вот эту, эту не хочу. Кручу-верчу, кручу-верчу. Хочу вот эту, эту не хочу.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Министерство иностранных дел Литвы предлагает расширить национальные санкции против граждан России и Беларуси. В частности, предлагается запретить покупать недвижимость рядом со стратегическими объектами, а также не впускать в страну деятелей культуры, спорта, науки и образования, которые поддерживают российскую агрессию против Украины или участвовали в деятельности на оккупированных территориях. Кроме того, приезжающие в Литву представители этих сфер должны будут публично подписать декларацию с осуждением войны России против Украины.
1: Тем временем по всей Литве временно прекратили работу магазины сети Мере. Посетителей попросили покинуть помещение, а на дверях появилось объявление о технических причинах. При этом закрытие произошло вскоре после введения санкций Евросоюза против российского бизнесмена Сергея Шнайдера, которого считают владельцем сети. В Министерстве экономики заявили, что в Литве не могут работать компании, которые прямо или косвенно способствуют финансированию российского режима.
2: А как пишет Vakaru Ekspressis, после многолетнего перерыва в Клайпеде снова обсуждают строительство высотных зданий, то есть небоскребов. Рядом с Акрополь планируют построить 4 административных здания, самое высокое до 80 метров. Также возобновляются проекты в квартале Гандралишкис и на улице Тайкос. В самоуправлении говорят, что цель — создать современный городской центр с офисами и услугами. Хочется, чтобы здесь появились не только магазины, но и офисы, детские сады и услуги для жителей, отметил глава департамента урбанистики и архитектуры Клайпеды Коститис Матияускас.
1: По данным агентства Go Vilnius, в прошлом году иностранные туристы принесли экономике столицы 833 миллиона евро. Число зарубежных гостей выросло незначительно, зато они стали дольше оставаться в городе и больше тратить. В среднем один иностранный турист оставил в Вильнюсе в прошлом году 393 евро. Сейчас более половины всех иностранных путешественников, приезжающих в Литву, останавливаются именно в столице.
2: Ну а по данным опроса Балтиостирима, доля жителей, которые больше всего не доверяют Саулюсу Сквернялюсу, за полгода выросла с 4% до 15%. На первом месте по уровню недоверия остается лидер Нямана Ушра Ремигиус Жимаитайтис, его назвали 16% опрошенных. При этом больше всего жители доверяют президенту Гитанасу Науседе 12,5%, Жимаитайтису 9%, одновременно не доверяют.
1: И доверяют.
2: И журналисту Андрюсу Тапинусу, того 7,5%.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, не исключен град. Ветер южных направлений от 7 до 12 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла, на западе до 21 градуса.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, а в эфире Радио Р сейчас. Маркиз Нововильни, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец», Гинтера Сантана, с бури рожденной в Баварии Зукас и я, Велина Никонорова. Расскажем все самое актуальное.
2: После смены правительства Литва возобновила переговоры с тайваньским представительством о плане экономического сотрудничества. В МИД заявили, что страна намерена укреплять связи с Тайванем в сфере торговли, бизнеса, образования, науки и высоких технологий. Основное внимание уделяется созданию устойчивых экономических связей, которые будут способствовать развитию литовского сектора высоких технологий, подчеркнули в министерстве.
1: Тем временем Государственная продовольственно-ветеринарная служба предложила запретить постоянно держать собак на привязи и ограничить время, на которое домашних животных можно оставлять без присмотра. По словам главы отдела благополучия животных Кристины Улени, домашние питомцы – социальные животные, мы хотим двигаться к западному подходу. Специалисты считают, что животное не должно оставаться одно дольше суток. Для этого ведомство предлагает внести изменения в закон о защите животных.
2: Ну а с 30 июля по 15 декабря в Вильнюсе начнется третий этап реконструкции улицы Джоуксмо. Это в Повильнюсе. На участке в Паеглине в сторону Пяргалис движение будет ограничено, а транзитный транспорт направят в объезд. Временно изменятся маршруты 31, 122 и ночного Н5 автобусов. Часть остановок перенесут или закроют. Появятся и новые временные остановки. Проект по закрытому участку сохранят только для местных жителей, спецслужб и обслуживающего транспорта.
1: В августе и сентябре возле Вильнюсского аэропорта планируют вырубить 295 деревьев, растущих между улицами Жирню и Лепкальню. Как пояснили в самоуправлении, они превышают допустимую высоту в зоне аэродрома и создают риск для безопасности полетов. Большинство деревьев – это березы, при этом более 200 из них относятся к охраняемым.
2: А как показал опрос Балтиостиримой, 66% жителей Литвы считают, что школьников нужно лучше знакомить с природой и привлекать к охране природы. При этом 23% полностью поддерживают эту идею, 43% скорее поддерживают. Против высказались 25% опрошенных, еще 9% не смогли дать однозначного ответа. Опрос проводился по заказу Литовского общества охотников и рыболовов.
1: О погоде. Сегодня во многих районах ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, не исключен град. Ветер южных направлений от 7 до 12 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Год по нотам.
1: Только что в эфире прозвучал дуэт «Непара» и их песня, которую в 2004 году знал наизусть каждый, кто хоть раз включал радио. Но пока в песнях мы искали идеальных людей, в реальности все было гораздо сложнее. Для Литвы 2004 год вошел в историю как время беспрецедентного политического шторма. Впервые в Европе произошел импичмент действующему президенту. После громкого скандала Роландас Паксас был отстранен от должности. Это был настоящий экзамен для нашей молодой демократии, который мы, между прочим, несмотря на все сложности, сдали с отличием. Но пока на Земле кипели страсти, далеко за пределами нашей атмосферы совершилось невероятное. В начале 2004 года на поверхность Марса успешно приземлились два марсохода «Спирит» и «Opportunity». Ученые рассчитывали, что они продержатся всего 90 дней. Но «Opportunity» оказалась настоящим бойцом и продолжал слать нам привет из Красной планеты целых 15 лет. Вот такой он, 2004 год.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Каунасский окружной суд отклонил жалобу депутата Сейма Саулиса Сквернялиса и оставил в силе решение о применении к нему меры пресечения в виде электронного браслета и усиленного контроля. Парламентарий утверждал, что браслет мешает ему исполнять депутатские обязанности и называл эту меру незаконной. Сквернялис проходит подозреваемым по делу о коррупции в Государственной службе растениеводства. Следствие еще считает, что он мог получить 51 тысячу евро взяток через свою советницу. Сам депутат вину отрицает, а расследование продолжается.
0: Голоса регионов.
1: С сегодняшнего дня и по 30 сентября на улице Асановичутес возле дома номер 8 в Вильнюсе будут действовать временные ограничения движения из-за ремонта канализационных сетей. Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки. Кроме того, до 31 августа изменится маршрут автобуса номер 116. Он будет следовать по улицам Друскюер-Ситино, а остановки Ларета Санасадовичутес и Пасоку Паркас будут временно перенесены. Как пишет Вакару Экспресс, после многолетнего перерыва в Клайпеде снова обсуждают строительство высотных зданий. Рядом с Акрополис планируют построить 4 административных здания, самое высокое до 80 метров. Также возобновляются проекты в квартале Гандралишкес и Натайкос. В самоуправлении говорят, что цель – создать современный городской центр с офисами и услугами. Хочется, чтобы здесь появились не только магазины, но и офисы, детские сады и услуги для жителей, отметил глава департамента урбанистики и архитектуры Клайпеды Каститес Матиаускас. Компания «Энергосман» заявила, что выполнит решение суда и допустит представителей Вильнюсского регионального центра по обращению с отходами на территорию мусоросортировочного завода. Однако в компании подчеркнули, суд не предоставил центру право управлять и пользоваться заводом, поэтому предприятие продолжит работу и выполнение своих обязательств по сортировке отходов. Но опять политиков поборются за право стать кандидатом партии «Союз Отечества Христианские демократы Литвы» на выборах мэра Каунаса. В борьбе участвует общественный деятель и предприниматель Шарунас Ясюкявичус, член городского совета Андрияна Филинайте, ученый-биофизик Рокас Мицкус, журналист Дайнорас Лукас и председатель Дайновского отделения партии Аудроня Баранене. Голосование пройдет в конце августа. Принять участие в нем смогут не только члены партии, но и сторонники политической силы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: радио твоего настроения. Радио Р.
1: Очередной рабочий понедельник наступил, но даже погода не испортит хорошее настроение. Это летний эфир Ангелина Гудкова. Погнали! Погнали!

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Самого доброго и самого потрясающего дня, мои дорогие хорошие, желаю вам я, Ангелина Гудкова. Да, принимаю я управление летним эфиром, чтобы в ближайшие три часа вас радовать, что-нибудь интересное рассказывать и, конечно же, музыку классную включать. Я саму себя могу поздравить, потому что сегодня последний понедельник перед моим отпуском. Со следующей недели я наконец-то иду в отпуск на 2 недели и планирую потратить их прям по полной для того, чтобы раскайфоваться, отдохнуть и, в принципе, перезагрузить мою забитую непонятно чем голову. Так, ну давайте сконцентрируемся на сегодняшнем дне. 27 июля у нас на календарях, и сегодня отмечается день рождения гамбургера. Если вы любите иногда вот позволить себе что-нибудь такое вредненькое, в частности гамбургер, то я вас поздравляю, и сегодня можно это тоже сделать. Даже вот вечером, когда с работы будете ехать, захватили себе какой-нибудь гамбургер, и прям аж приятно будет. Еще отмечается день кемпинга. Ну, тут поздравляю всех, кто любит ездить во всякие походы с палатками и так далее и тому подобное. У меня был, кстати, один опыт такого кемпинга. Мы с подругой в 2018 году, кажется, ездили на фестиваль большой, и там вот как раз была жизнь в кемпинге, в палатке на протяжении 4 дней. Необычно, но, правда, очень классно. Классно. И день Сони в Финляндии тоже сегодня отмечается. Если у вас проблемы с тем, чтобы просыпаться по утрам и не вот это вот «не хочу, можно еще 5 минуточек», я вас поздравляю. Считайте, в Финляндии созданный специально для вас день есть. И именины сегодня у Степана, Петра, Николая, Ивана и Натальи. Если это вы, по традиции я вас поздравляю. Но если не вы, но знаете человека с этим именем, то напишите им что-нибудь приятное, позовите на кофе, ну или просто сообщите о том, что сегодня они отмечают свои именины. Я надеюсь, что вы полны настроения. Если нет, то мы за 3 часа это исправим обязательно. А пока классная музыка, улыбка до ушей, потому что мы начинаем.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Поскольку у нас тут до августа рукой подать буквально, я вам расскажу об одном особенном дне, который 100% нужно отметить в своих календарях. Потому что именно 12 августа нас с вами ждет редкое астрономическое шоу. В один день совпадут сразу три ярких небесных события. Это солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеиды. И астрономы, кстати, называют такое совпадение крайне редким, поэтому упустить его точно нельзя. В общем, по порядку. Перед рассветом, значит, 12 августа, можно будет наблюдать парад из шести планет. Это Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Что-то очень невероятное, но я думаю, что и невооруженным глазом можно будет увидеть. Вечером произойдет солнечное затмение. У нас оно будет частичным, но все-таки на это посмотреть явно стоит. И уже ночью нужно будет усесться где-нибудь, желательно в саду, не знаю, на полянке, где нету освещения от фонарей и хорошо видно небо, потому что там будет пик вот этого метеорного потока Персеиды. И при хорошей погоде можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Я буквально, наверное, один раз в жизни прям вот так конкретно застала этот поток Персеиды. Это было безумно красиво. Причем ты смотришь вот в это небо, и у тебя с разных сторон вот эти вспышки, знаете, как будто падающие звезды. Очень красиво. Поэтому обводим себе в календарях 12 августа. Ну и можно там прям до рассвета и на протяжении целого дня наблюдать за этими прекрасными астрономическими явлениями.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Фракции консерваторов и либералов в Сейме начали сбор подписей для обращения в Конституционный суд с просьбой проверить законность утверждения правительства премьер-министра Миндаугаса Синкявичуса. По мнению оппозиции, программа правительства была зарегистрирована в парламенте до официального утверждения состава кабинета президентом, что могло нарушить конституционную процедуру. Председатель Сейма Юзас Оликас заявил, что спокойно относится к инициативе, поскольку решение Конституционного суда позволит окончательно разъяснить порядок действий в подобных случаях в будущем. Министерство иностранных дел Литвы предлагает расширить национальные санкции против граждан России и Беларуси. В частности, предлагается запретить покупать недвижимость рядом со стратегическими объектами, а также не впускать в страну деятелей культуры, спорта, науки и образования, которые поддерживают российскую агрессию против Украины или участвуют в деятельности на оккупированных территориях. Кроме того, приезжающие в Литву представители этих сфер должны будут публично подписать декларацию с осуждением войны России против Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал дать премьер-министру Миндаугасу Синкявичусу возможность работать, а не обсуждать его докторскую диссертацию. Пусть он начнет доказывать, на что способен как премьер. Именно этого мы должны от него требовать, заявил глава государства. Ранее в Литве возникли споры о возможном плагиате. Однако сам премьер утверждает, что написал работу самостоятельно. На чемпионате Литвы по легкой атлетике в Паланге победу в метании диска одержал мировой рекордсмен Миколас Алекна, показав лучший результат сезона в стране – 72,65 метра. Второе место занял Андрюс Гуджус, третьим стал Мартинас Алекна. В соревнованиях по прыжкам шестом среди женщин победила рекордсменка Литвы Ругиля Миклютите, преодолев высоту в 4,32 метра. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио зарядить энергией на все лето.
1: Итак, дорогие мои хорошие, традиция проводить радар новинок по понедельникам продолжается. Напоминаю, что в пятницу у нас выходят новые музыкальные релизы, а в понедельник я делюсь с вами чем-то, на что, мне кажется, нужно обратить свое внимание. И на этот раз у нас трио с песней «Ловлю». Ну, трио это состоит из Holy Flame, Айовы и Доуза. И я тут решила обратить внимание особенно на Holy Flame, потому что у него довольно интересный вот этот музыкальный путь. Настоящее имя Holy Flame — Владислав Лапай. И он начал заниматься музыкой аж в 12 лет. В начале 10-х он пошел по такому же пути, как и многие, постил свои треки в социальных сетях, ну и пытался найти своих первых слушателей. В 16 лет молодой артист решил перебраться в крупный город, как это обычно бывает, для того, чтобы исполнить свою самую заветную и самую большую мечту. И для этого ему пришлось поскитаться и жить некоторое время в долгах, поэтому он ночевал у друзей, долги отрабатывал в студии, он там сводил голоса, создавал биты, обложки и даже фотографии обрабатывал. И в тот период он создал группу под названием «Хаш». Она делала, на взгляд самих артистов, довольно актуальную поп-музыку, но потом коллектив уже решил разойтись, потому что там не совпадали их взгляды на творчество, распались, и каждый из ребят пошел своим творческим путем. В 2020 году Влад решил начать новую страницу своей творческой биографии и стал сольным артистом. И именно тогда он взял псевдоним Holy Flame и выпустил дебютный альбом под названием «Смотри, как горит огонь». И в сольном творчестве он стал делать упор на чувства и какие-то собственные переживания, потому что, как правило, именно это является залогом успеха, ну и делился своими мыслями о любви и не только. Он начал выступать на улицах, чтобы донести свою музыку до людей, а потом произошел 2026 год, когда он стал по-настоящему популярен благодаря тому, что выпустил свой хит «Тону», который стал звучать и на радио, попал во все чарты, и на нашем радио, кстати, тоже звучал и довольно высоко в хит-параде поднимался. И сам Holy Flame говорит о том, что в начале своего пути он допустил много ошибок, ну и потратил много времени на поиск себя. Пытался там делать то, что актуально, ориентироваться на какие-то тренды, а потом решил, что я вообще отказываюсь от этой мысли, буду делать так, как я хочу и чувствую, и в итоге вот он результат. И увидел он сам этот результат и музыкальные чарты в том числе. Поэтому я с радостью представлю хит новенький, в котором Holy Flame является участником. Прямо сейчас в нашем эфире Holy Flame, Айова, Доуз с песней «Ловлю».

0: Радио Р. Лето.
1: Исследования, о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. Да, это такая негласная рубрика моего эфира. Джингла, к сожалению, нет, но и исследований этих тоже не так уж много и бывает. Но я неоднократно вам рассказывала об исследованиях по поводу пользы или вреда кофе. Их огромное количество. В каждом, конечно же, делаются свои собственные выводы. Где-то полезно, где-то не очень. Но тут точку в этой истории, надеюсь, что точку, а не точку с запятой, решила поставить Американская ассоциация кардиологов. И они решили, что 5 чашек кофе в день – это безопасная норма. С одной оговоркой. Речь идет только о людях, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой. И со слов экспертов, 400 мл кофе в день без сахара и без наполнителей безопасны для большинства людей. В некоторых случаях эта дозировка даже благоприятно влияет на здоровье. Но если у человека есть заболевание сердечно-сосудистой системы, то там, конечно, и ритм может измениться, и какие-то другие последствия. Поэтому, слушайте, ну тут опять же вот эти оговорки, и хочется исследование сделать конкретно про людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как на их организм влияет кофе. И все это в одно исследование. Они вроде ставили себе цель объединить все исследования, перепроверить все и сделать один вывод, но в итоге есть все равно оговорки. Но в целом, мне кажется, что из этой новости нужно вынести один такой лейтмотив. Во всем должна быть мера. Это 100%. И я, кстати, ну вот, говоря о кофе, я не то чтобы прям большой фанат кофе, но бывает там чашечку утром 100% выпью, чтобы как бы проснуться. Хотя меня больше в сон, честно говоря, от кофе тянет. Но у меня есть золотое правило: после 2 часов дня кофе не пить. Потому что тогда почему-то на мой организм оно влияет так, что я и спать не хочу, и ничего не хочу, и вот прям вся такая активная. А наоборот, мне кажется, должно как-то немного замедляться состояние моего организма и моя энергичность ко второй половине дня и к вечеру, естественно. Поэтому, собственно, стараюсь этого избегать. Но, разумеется, все индивидуально. И если вы большой любитель кофе, пьете его часто, просто наблюдайте за своим состоянием. Меняется ли оно в лучшую или в худшую сторону? И если вдруг, не дай бог, конечно же, в худшую сторону, то, возможно, это повод либо сократить количество кофе, которое вы употребляете, либо, конечно же, сходить к врачу.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Вот это здорово!

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Из-за продолжающегося пограничного контроля со стороны Польши и увеличения числа путешественников в сезон отпусков на литовско-польской границе выросли очереди. Польские и литовские пограничные службы договорились координировать действия, чтобы сократить время ожидания, а также рекомендовать водителям использовать менее загруженные пункты пропуска. Польская сторона сейчас анализирует транспортные потоки и ищет способы ускорить проверки. При этом в Литве дополнительных ограничений на границе не вводилось, и ситуация остается под постоянным контролем. Государственная продовольственно-ветеринарная служба предложила запретить постоянно держать собак на привязи и ограничить время, на которое домашних животных можно оставлять без присмотра. По словам главы отдела благополучия животных Кристины Улени, домашние питомцы – социальные животные, и мы хотим двигаться к западному подходу. Специалисты считают, что животное не должно оставаться одно дольше суток. Для этого ведомство предлагает внести изменения в закон о защите животных. На съезде партии Вардан Литовос министр здравоохранения Линас Кукурайтес, говоря об уходе бывшего лидера партии Саулиса Скорнелиса, сравнил демократов с апостолами после распятия Иисуса Христа. По его словам, после ухода Скорнелиса партийцы собрались как апостолы после распятия, а именно такое единство позволило церкви просуществовать 2000 лет. Напомним, что Скорнелис проходит подозреваемым по делу о коррупции. Как сообщает Лама БПО, заявки на поступление в университеты и коллегии Литвы подали более 28 тысяч человек. Это примерно на 1000 больше, чем год назад. Требования для участия в конкурсе выполнили чуть более 24 тысяч абитуриентов. Результаты основного этапа приема будут объявлены 30 июля, а дополнительный набор начнется 4 августа. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Давненько я как-то не давала новостей, которые касаются непосредственно наших дорогих водителей, в частности, столичных водителей, поэтому слушайте внимательно, потому что тут будет меняться у нас движение из-за того, что дороги, мосты, все у нас ремонтируют в столице, да и по всей Литве, поэтому нужно знать, чтобы не встрять в какие-нибудь неприятные ситуации и не потерять свое время в дороге. Во-первых, с сегодняшнего дня и по 30 сентября на улице Асановичуетес возле дома номер 8 будут действовать временное ограничение движения из-за того, что там ремонтируют канализационные сети. Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки. Да, не нужно их просто проезжать и ориентироваться на основные, нужно по временным ехать. И еще до 31 августа изменится маршрут автобуса номер 116. Это актуалочка для путешествующих. Он будет следовать по улицам Друске и Ситино, а остановки Асановичуетес и Пасукупаркас будут временно перенесены. Поэтому, дорогие наши путешественники столичные, тоже имейте в виду, чтобы случайно ни туда не уехать. Еще с 30 июля по 15 декабря в Вильнюсе начнется третий этап реконструкции улицы Джоуксмо, и там на участке от Паеглинес в сторону Пергалес движение будет ограничено. Транзитный транспорт направят в объезд. В общем, очередные неприятности для водителей. Еще временно изменится маршрут автобусов номер 31, 122 и ночного Н5. Часть остановок там перенесут или закроют, ну и появятся новые временные остановки. Поэтому 100% нужно перепроверять все расписания, в том числе движение автобусов в мобильных приложениях, коих у нас в столице, слава богу, довольно много. И проезд по закрытому участку сохраняют только для тех, кто живет непосредственно там, какие-то специальные службы, ну и обслуживающий транспорт. Вот такие обновления по ремонтным дорогам в нашей столице. Уже вроде едешь, вот где только не едешь, реально все ремонтируют. И только и думаешь, когда же это все уже закончится. Потому что и в прошлые 4 года ремонтировали бесконечно, и сейчас ремонтируют, но тем не менее стоит тешить себе мыслью о том, что как только это все закончится, у нас будут прекрасные дороги, я очень на это надеюсь, и самое главное, водителям будет в разы удобнее.

0: теперь на Радио Р. Летнее.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть.

0: Радио R на волне хорошего настроения.
1: Ну что ж, мои замечательные и прекрасные, на этой ноте я, Ангелина Гудкова, прощаюсь с вами в эфирной части. Тут меня Женя уговорил еще новости за него почитать, но ничего, так уж и быть. Он меня там подменял, пока я болела, я тоже могу сделать что-нибудь приятное. Вам желаю прекрасного продолжения вечера понедельника. Впереди Женя Соленков со всякими новиночками, рассказами и так далее и тому подобным. Ну а мы с вами услышимся завтра.

0: Радио Р.
1: В Литве 16 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В первом полугодии депутаты Сейма израсходовали на парламентскую деятельность 1,28 миллионов евро, что больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой крупной статьей расходов традиционно стали транспортные расходы. Это аренда автомобилей, топливо, страховка и ремонт. Также депутаты активно тратили средства на сувениры, аренду офисов, командировки и другие рабочие нужды. При этом некоторые парламентарии, в том числе бывший премьер-министр Ингрида Шимоните, вообще не пользовались выделенными средствами или потратили лишь символические суммы.
0: Голоса регионов.
1: С сегодняшнего дня в Укмерге начинается капитальный ремонт главного моста через реку Швентои на Вильнюс. По будням с 7 утра и до 6 вечера движение по мосту будет односторонним. Проехать смогут только автомобили, следующие со стороны района Ужупес, а остальному автотранспорту придет пользоваться объездом по трассе Вильнюс-Поневежис. Вечером, ночью, а также выходные движение в обе стороны сохранится и будет регулироваться светофорами. 28 июля Каунасская ратуша отметит свой день рождения. Во время праздника многолетней церемонии мейстер Кестутис Игнатавичус передаст городскому музею свою коллекцию документов, фотографии исторических материалов и других экспонатов, связанных с историей Каунаса. После торжественной церемонии гостей ждет музыкальное выступление самого Кестутиса Игнатавичуса. Ну а в Шельчининкой строят новые объекты для активного отдыха. Рядом со стадионом гимназии имени Яна Снядецкого появится корт для большого тенниса, площадка для падела и современный скейт-парк для скейтбордов, роликов, самокатов и BMX. Кроме того, в городе обновят старый теннисный корт. Ожидается, что все новые спортивные объекты откроются примерно через 3 месяца. По данным агентства Go Vilnius, в прошлом году иностранные туристы принесли экономике столицы 833 миллиона евро. Число зарубежных гостей выросло незначительно, зато они стали дольше оставаться в городе и больше тратить. В среднем один иностранный турист оставил в Вильнюсе 393 евро. Сейчас более половины всех иностранных путешественников, приезжающих в Литву, останавливаются именно в столице.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Йоу, хеллоу, дорогие! Доброго вам понедельника, который уже рабочий, близится к своему завершению. Это не может вас не радовать. Только не говорите мне, что вы скучали по работе и в понедельник прибежали. Такие, боже, боже, как мы соскучились, давайте вкалывать. Ой, тяжелый день понедельник. Все потому, что в воскресенье мне, например, удалось немножечко отдохнуть, отлежаться, расслабиться. Не весь день, конечно, но часа два у меня на это было. А это уже великолепно. Ну что ж, сегодня у нас 20 какое? 7-е. Потрясающе. 27 июля. Заканчивается второй месяц лета. Остался только август. Для меня август всегда самый прекрасный, замечательный летний месяц. Потому что это воспоминания с детства какие-то. В августе всегда было больше всего интересных приключений. Сегодня же, 27 июля, день 5 случайных встреч. Вот такой вот есть. Я слышал про 5 рукопожатий, что через 5 рукопожатий мы знакомы с какими-то самыми далекими, невероятными людьми. Но вот есть и день 5 случайных встреч. Так что желаю вам приятных случайных встреч. С кем-то встретились из старых знакомых, поболтали. Улыбнулись и уже позитива. А возможно, с кем-то просто познакомитесь. Вообще, знакомиться с новыми людьми, поговорить так ни о чем не обязывающе, разбежаться и, возможно, не обменяться даже никакими контактами, это всегда полезно, потому что, как минимум, расширяется кругозор. А еще сегодня день рождения гамбургера. Как это не обсудить? Это мы обязательно обсудим и разберемся, какие же гамбургеры более полезны. Хотя самое полезное, что вы мне такое говорите, там же в гамбургере булка, а от булок, знаете ли, растет все то и там, в тех местах, где расти не должно. Ну и, конечно же, 27 июля 1921 года впервые был получен инсулин. Так что, вот, это мой профессиональный, не то чтобы профессиональный, это праздник, которому не могу не порадоваться. В хорошем настроении двигаемся дальше.

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Уже вечер близится, и самое время поговорить немножечко о еде. Как я вам и сказал, сегодня 27 июля, день рождения гамбургера. Вот и вопрос, кто, где, когда придумал, и вообще существуют ли полезные гамбургеры? Булочка, котлетка из мяса, соус, несколько ломтиков овощей. Кажется, что придумать гамбургер вообще в целом было несложно. И мне так кажется, что несмотря на то, что есть такой день, как день рождения гамбургера, мы точно не знаем, когда впервые это великолепное блюдо, такой перекус или полноценный обед был придуман. Одним из главных претендентов на изобретение гамбургера считается Луис Лассен, владелец небольшой закусочной в американском городке Нью-Хевен. По версии, которая достаточно популярна, в 1900 году пришел спешивший клиент и попросил приготовить что-нибудь, что можно съесть на ходу. Лассен положил котлету из рубленной говядины между двумя кусками поджаренного хлеба. Именно с этим событием и связывают, собственно, день рождения гамбургера. Хотя мне кажется, что далеко не первый этот Луис Лассен, который сделал подобный гамбургер. Котлета между двух кусков хлеба. Именно такие гамбургеры я ел в детстве, потому что смотрелся рекламы, говорю маме: мама, вот гамбургеры, вот это вот бургеры, в кино там их едят, в этом американском. Ну, мама сказала: вот тебе гамбургеры, два кусочка черного хлеба, между ними вкуснейший котлетос с какой-то ломтик помидора, огурца, вот, пожалуйста, вот гамбургер, ешь его и думаешь, да, с таким на улицу не выйти, так сказать, не похвастаться гамбургером, но вкусненько. Вот так вот мы часто гонимся за какой-то картинкой, хотя самое вкусное, на самом деле, готовится дома. А вот само название гамбургер, хамбургер, в целом можно подумать, что это связано с английским словом ham, ветчина, хамбургер. Но все-таки это связано с немецким городом Гамбург, потому что именно оттуда в 19 веке немецкие мигранты привезли в США блюдо, которое называлось гамбургский стейк. Это котлета из рубленной говядины. Так что спасибо немцам за название гамбургер. А вот полезен ли он? Сам по себе он не обязательно является, конечно, вредной едой. В хорошем бургере есть белок из мяса, углеводы из булочки, овощи. Котлету можно приготовить из говядины, курицы, рыбы. Все, что нужно вам полезное, можно засунуть в этот гамбургер. Проблемы с ним начинаются, когда бургеры превращаются в огромную конструкцию с несколькими жирными котлетами, там еще бекон какой-нибудь, много сыра, майонезного соуса, соли. И когда вы берете вот этот «разорви лицо», там пятиэтажный бургер, вот тогда это проблема. Так что все зависит от размера, состава и частоты употребления. Иногда перекусить гамбургером — это совсем не страшно. Главное — не делать это каждый день и в огромных количествах. Вот я вам все это рассказывал. Не знаю, как у вас, а у меня уже все. У меня уже приступ, желание съесть все, что вижу и все, что не вижу. А я тут в студии ничего не вижу, поэтому пока вы будете слушать музыку, пойду пошарю. У нас тут по холодильничку, может быть, что-то там вкусненькое найду.

0: Радио Р.
1: В Литве 17 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Фракции консерваторов и либералов Сейма начали сбор подписей для обращения в Конституционный суд с просьбой проверить законность утверждения правительства премьер-министром Миндаугаса Синкявичуса. По мнению оппозиции, программа правительства была зарегистрирована в парламенте до официального утверждения состава кабинета президентом, что могло нарушить конституционную процедуру. Председатель Сейма Юзас Оликас заявил, что спокойно относится к инициативе, поскольку решение Конституционного суда позволит окончательно разъяснить порядок действий в подобных случаях в будущем. В то же время фракция Литовской социал-демократической партии начала сбор подписей для обращения в Конституционный суд с просьбой проверить законность процедуры утверждения программы правительства Ингриды Шимонити в 2020 году. Оппозиция назвала эту инициативу политическим ответным шагом и цирком. Каунасский окружной суд заявил, что мера пресечения в виде электронного браслета в отношении депутата Саулиса Скверняка является обоснованной. По данным суда, политик систематически общался с другой подозреваемой, несмотря на запрет контактировать с фигурантами дела, чем нарушил ранее назначенные ограничения. Суд пришел к выводу, что усиленный контроль не препятствует его депутатской деятельности и является соразмерной мерой. Сквернялис проходит подозреваемым по делу о коррупции в Государственной службе растениеводства. Следствие считает, что он мог получить 51 тысячу евро взяток через свою советницу. Сам депутат вину отрицает, а расследование продолжается. Из-за продолжающегося пограничного контроля со стороны Польши и увеличения числа путешественников в сезон отпусков на литовско-польской границе выросли очереди. Польские и литовские пограничные службы договорились координировать действия, чтобы сократить время ожидания, а также рекомендовать водителям использовать менее загруженные пункты пропуска. Польская сторона сейчас анализирует транспортные потоки и ищет способы ускорить проверки. При этом в Литве дополнительных ограничений на границе не вводилось. Ситуация остается под постоянным контролем. В нашей стране в этом году резко выросло число апелляций по результатам государственного экзамена по биологии. 407 против 31 годом ранее. Директор Национального агентства образования Симона Шабанова считает, что на это повлияли активные обсуждения в социальных сетях, которые заставили многих выпускников усомниться в своих оценках. При этом, по его словам, часть школьников позже отозвала апелляции, убедившись после консультации с учителями, что работы были оценены правильно. Всего на сегодняшний день по итогам государственных выпускных экзаменов подано около 800 апелляций. По данным Государственного агентства данных, в прошлом году рождаемость в Литве опустилась до самого низкого уровня за последние десятилетия. В среднем на 1000 жителей пришлось 6,1 новорожденного. Это минимальный показатель с 1994 года. Самая высокая рождаемость зафиксирована в Вильнюсе и Вильнюсском регионе, а самая низкая в Утянском районе. При этом средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, приблизился к 29 годам, а суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня, который необходим для естественного воспроизводства населения. И о погоде. Завтра в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Продолжаем путешествие по волнам хорошего дня. Хочу поделиться с вами одной небольшой историей. Называется «Момент, когда возгордился своим ребенком». Дело в том, как мне кажется, поколение, которому 35+, мы не умеем заботиться о себе в том плане, что не умеем говорить «нет». И очень часто вписываемся, ввязываемся в дела, которые потом нам приносят огромное количество ресурса, затрат, энергии, сна, времени, которое можно было провести с гораздо большей пользой для себя. И вот этот момент сказать фразу такую простую «извини, но нет», он очень сложный. Мы обсуждали это с коллегой, вот с моей коллегой Ангелиной Гудковой. Обсуждаем этот момент тоже очень часто, потому что ни она, ни я не умеем отказать, когда о чем-то там попросили, о помощи, о каких-то делах. Какую-то вещь, которую я, например, могу сделать достаточно быстро. Я вот соглашаюсь, говорю, да, окей, давай, все. Хорошо, сделаю, помогу. Это касается вообще разных дел и сфер жизни моей. И потом выясняется, что ты что-то делаешь, тут, походу, появляются еще подпункты в задачах, потому что, ой, еще вот это, а еще вот то, и ты понимаешь, боже мой, это же я согласился и нагрузил себя тем, чем не нужно. Так вот, момент, когда я возгордился своим сыном в том плане, что он умеет отстаивать свои границы и точно знает, что он хочет делать, что не хочет. Это не значит, конечно, что ты говоришь, давай, убери, вынеси мусор, убери у себя в комнате, он говорит, извини, но нет. Нет, так, это так не работает. Но вот, к примеру, я ему предложил тут на днях, учитывая, что у него недавно был день рождения, я весь в работах был, мало времени проводили с ним вместе. Говорю, слушай, давай вот вечерком, есть времечко, давай погнали на рыбалку, порыбачим. Хочешь, просто погуляем, возьмем собаку, прогуляемся где-то по тропинкам, по болотам съездим, походим по настилам вот этим деревянным. Просто подышим, побудем вместе. И я понимаю, что он за день уже задолбался, там набегался в футбол и провел много времени на улице и, видимо, хотел просто позалипать за компом. Я все прекрасно понимаю. И он смотрит на меня и говорит, пап, извини, но не хочу. Без обид. Я говорю, конечно, без обид. А сам думаю, какие обиды. Вот так бы папке научиться делать. Это я вам рассказал историю как пример того, что мы, взрослые люди, порой должны учиться у детей отстаивать свои границы.

0: Радио Р. То, что надо.
1: К логическому завершению подходит понедельник рабочий. Друзья, поздравляю вас. Мы все с вами преодолели первый рабочий день на этой неделе. Сейчас даже открою календарь, чтобы убедиться, что это был последний понедельник июля. Уже следующий понедельник. Раз, два, три, 3 августа. Последний месяц лета. Так что еще раз напоминаю вам, что если у вас были какие-то планы на лето, например, похудеть к следующему лету, это так. Может быть, вы хотели успеть красиво загореть, где-то побывать, куда-то съездить, у вас остался на это месяц. Месяц, ну еще сентябрь. Я надеюсь, что будет теплым, и где-то там выходными можно будет воспользоваться, немножечко нагнав летний период, который был достаточно дождливым. Который год? Лето дождливое. Который? Второй. Потому что до этого были два теплых лета, насколько я помню, даже невероятно жарких. Это лето, ну, такое. Посмотрим, что принесет нам август. Очень хочется верить, что август, как и сегодняшний вечер, вот этот остаток сегодняшнего вечера, принесут вам удовольствие, вызовут у вас улыбку и порадуют какими-нибудь приятными встречами. Сегодня день 5 случайных встреч. День почти закончился. Если у вас не случилась ни одна случайная встреча, то что? Правильно, только прогулка вечерняя или поход куда-нибудь в кафе, в ресторанчик, немножечко отвлечься от серых будней, изменить расписание будничного понедельника. Вот это все поможет вам повысить шанс на возможную случайную встречу. И, как я часто вам повторяю, философию замечательного мультфильма «Кунг-фу Панда», где мастер Угвей, он же черепаха, говорил: «Случайности не случайны». На сегодня все, дорогие мои. Обнял, приподнял, пока.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. В ночь на вторник, а также во второй половине дня в большинстве районов нашей страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов, а днем поднимутся до 22 градусов со знаком плюс.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Самого доброго вечера на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. В ночь на вторник, а также во второй половине дня в большинстве районов нашей страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов, а днем поднимутся до 22 градусов со знаком плюс.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: так как и я.
1: На радио «Р» летний хит-парад.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Лето.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.